0: Доброе утро, Пермь.
1: Радио «Альфа».

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: и 1FM.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: 7 часов утра и 1 минута в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Ситуация с топливом в России на этой неделе стала стабильнее. Об этом заявили в российском правительстве. В частности, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, на внутренний рынок поступили дополнительные объемы с нефтеперерабатывающих заводов. Часть предприятий вернулась к работе без ремонта. Россия при этом продолжает закупать за рубежом бензин, дизельное топливо, авиакеросин. Новак отметил, что импорт сейчас позволяет частично закрывать потребности внутреннего рынка. Между тем, «Нефтехимпром» в Перми отказался от круглосуточной работы своих ЗС в Перми и Березниках. С 1 сентября все заправки «Нефтехимпрома» в столице Прикамья работают с 7.15 до 21.30. Аналогичный режим работы на АЗС в Березниках. По данным компании, на большинстве заправок «Нефтехимпрома» в Перми есть только дизельное топливо. 92-й, 95-й продают только на Макаренко и шоссе космонавтов. Также нет бензина на АЗС «Нефтехимпрома» в Чайковском, сообщает 59.ru. Турецкие авиакомпании отменили часть рейсов между Россией и Турцией. Только во Внуково «Пегасус» накануне снял с расписания 12 рейсов. 6 на прием и столько же на вылет. Несколько рейсов также отменила Turkish Airlines. В Ассоциации туроператоров России связывают изменения с корректировкой расписания после ограничения на использование воздушного пространства. Туристов с отмененных рейсов операторы пересаживают на самолеты других авиакомпаний. При необходимости им предоставляют трансфер и гостиницы. Тем, кто покупал билеты самостоятельно, «Пегасус» предлагает перенести перелет, либо оформить полный возврат. В Пермь привезут мощи блаженной Матроны. Святыню привезут в Свято-Троицкий кафедральный собор 5 сентября в 5 часов вечера перед всенощным бдением. Ковчег будет находиться в храме до окончания божественной литургии 10 сентября. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Пан Сити Групп». Специализированный застройщик «Сити Проект». По данным метеосервисов, в Перми сейчас плюс 12 градусов. В течение дня переменная облачность. Во второй половине возможен дождь. Ветер южно-юго-западный. Слабая температура воздуха до плюс 22.
2: Реклама. События, которые ждали. Старт продаж нового проекта «Пан Сити Групп». Клубный дом на Баумана. Приватное расположение. Крупноформатные квартиры с видом на Балатовский парк. Трехуровневый паркинг. Двусветное гранд-лобби. Клубный дом на Баумана. Идеальный семейный дом от «Пан Сити Групп».
5: Застройщик ООО «СЗ Сити Проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
7: Для слушателей старше 12 лет.

Утро с любимой музыкой на радио Альфа. Вот какая еще песня подошла бы еще лучше вот к сегодняшнему утру? Вот этому солнечному, пермскому, сентябрьскому утру. Я думаю, никакая. Моджи Леди на 104.1 FM. 7 часов 9 минут. Сегодня пятница, 4 сентября на календаре. Уже плюс 12 градусов. В течение дня до плюс 22. Шикарная погода. Возможно, небольшой дождь во второй половине, но вполне возможно, что его и не будет совсем. Сами знаете, как это бывает. И интересно, что мы в начале недели прям чуть не в зимних куртках ходили, а теперь вновь переоделись в летнее. С вами Антон Нагибин. Легкого пробуждения.

0: Вы слушаете Радио Альфа, 7 часов 13 минут, загруженность дорог минимальная, 3 балла из 10 по версии Яндекс.Карт. Впереди гороскоп, пятничный лунный календарь, еще будут новости со всего света, а там про 3D-печенье из пластиковых бутылок. Приятного аппетита, друзья, об этом через 10 минут.
1: Радио Альфа, 104.1 FM.

0: 7 часов 16 минут. Вы слушаете Радио Альфа. 4 сентября на календаре. В эту пятницу луна убывает и в знаке близнецов находится. Сторонники эзотерики называют этот день подходящим для быстрых и энергичных дел, не требующих долгой концентрации. Ну, то есть до магазина и обратно. Шучу, конечно. Вам просто отличного рабочего дня. Прямо сейчас гороскоп от Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, в любом деле стоит иметь второе мнение. Сами вы можете ошибаться, и довольно сильно. Тельцы, день опасных решений в сфере здоровья и самочувствия. Не стоит проводить никаких медицинских и косметических манипуляций. Близнецы, утром возможны события или разговоры, которые выбьют вас из колеи. Ищите соратников, которые примут вашу сторону. Раки, возможно обновление в вашем круге общения. Вы сами можете принять решение прекратить или начать общение с кем-то. Львы, вас может посетить озарение насчет того, что нужно делать дальше. Доверяйте своей интуиции. Девы, день гармоничного решения существующих проблем. Многие острые углы неожиданно исчезнут. Весы. Некоторые вопросы могут решиться просто потому, что у кого-то будет хорошее настроение. Не упустите свой шанс. Скорпионы. День доброжелательности и демонстрации верности своей семье или группе. Исключите любые поводы для недоверия. Стрельцы. Не стоит спешить с выводами. То, что вы увидите, это поверхностный слой, под которым есть что-то еще. Козероги. Не стоит спешить с решением финансовых вопросов. Лучший вариант пока не найден. Нужно подождать. Водолеи. Возможны неожиданные заявления со стороны членов семьи или коллег. Не принимайте решений на эмоциях. Рыбы. День, когда стоит вникать во все детали. Именно небольшие нюансы могут в результате оказаться решающими.
1: Радио Альфа.

0: насыщенно, весело. Я абсолютно не шучу. Плюс еще погода этому способствует. Ну и, конечно же, финал рабочей недели. Вам всем тоже хорошего настроения. Если настроения нет, ну, может, появится, в конце концов. Дело такое. Ну, а прямо сейчас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Что вы сегодня припасли для перекуса на работе? Пока вы думаете, ученые из Иллинойса предлагают сменить меню на 3D-печенье из пластиковых бутылок. Проект разрабатывается для будущих марсианских миссий, где выбрасывать отходы – непозволительная роскошь. Пластик расщепляют высокой температурой, а полученный углерод отдают на съедение специальным дрожжам. Микроорганизмы перерабатывают его в белки и жиры. Эту массу смешивают с крахмалом и отправляют на 3D-принтер. А для аппетитного аромата добавляют ванилин, который выделили из обычных растительных отходов. Сами авторы проекта десерт еще не пробовали, ждут официального разрешения на тесты с людьми. Но, уверяют, пахнет выпечка из пластиковых бутылок очень аппетитно.
1: Радио «Альфа».

0: Вот про что я говорил, кстати, 10 минут назад, но невозможно просто оторваться от музыкальной составляющей. Нашему редактору большой привет. И, друзья, сейчас новости, коротко о главных событиях к этой минуте. Спонсор выпуска ООО «Кантри Дом». Строим быстро, строим на совесть, собственное заводское производство. Ну и сверим часы, 7:31. В Перми продолжит Полина Попова.
1: Здравствуйте. Государство ошиблось, полагая, что НПЗ и логистические центры не станут целями атак ВСУ, как гражданские объекты. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Ответом на атаки будет укрепление системы ПВО, пообещал он, сообщает НСН. В Прикамье уровень активности клещей в этом году ниже показателей прошлого года. В Пермском крае с начала клещевого сезона и до конца лета от укусов пострадали 16,5 тысяч человек. В прошлом году 28 тысяч. Сезон клещевого активности в Прикамье завершается в октябре. Монетный двор США выпустил в обращение монету номиналом $1 с изображением Дональда Трампа. Это первый случай в истории США, когда действующий президент изображен на находящейся в обращении американской монете. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. От проекта до готового дома 45 дней. Приезжайте в компанию «Кантри Дом» и убедитесь сами. Теплые и уютные каркасные дома заводского производства с доставкой по всему Пермскому краю. Наши опытные специалисты быстро соберут дом на вашем участке. Высокое качество, продуманная планировка, доступные цены. Гарантия от завода-изготовителя 10 лет. Подробности на сайте country-dom.ru.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа ООО «Гудвин». По данным метеосервисов, в Перми сейчас плюс 12 градусов. В течение дня переменная облачность. Во второй половине возможен дождь. Ветер южно-юго-западный, слабый. Температура воздуха до плюс 22.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

Без 28 вы слушаете Радио Альфа. 4.09 на календаре. Сегодня день специалиста по ядерному обеспечению. Кроме того, международный день по тхэквондо, международный день стрельбы из лука и Всемирный день сексуального здоровья. Да, есть такой праздник. А еще день рождения игры «Что? Где? Когда?». Первый выпуск был продемонстрирован на советском телевидении в 1675 году. А что касаемо нынешних положений дел, то вот идет 51 сезон, соответственно, по количеству лет в эфире. Пока что перерыв был летний, а когда возобновят показывать вновь, я не нашел информации, если честно. Все это дело по Первому каналу идет. Ну, у нас тоже есть, по сути, такая, знаете ли, производная «Что, где, когда». Игра под названием «Невероятный вопрос». Он у нас каждый будний день проходит с 9 до 10, и сегодня тоже будет. То есть время у нас четко определено. А теперь давайте представим себя в роли знатоков. Впереди исторические факты, и вот вам вопрос. Как называется одно из самых сумрачных мест на планете Земля? Ну, просто так играем. У вас где-то 7 минут на рассуждение. Ну, а после будет правильный ответ.

0: совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры-сеанс. Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
1: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
2: А я к веникам его пригляделся из канадского и краснодарского дуба.
1: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
2: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
1: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
3: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
4: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
5: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
6: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе алгоритмика каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки в востребованную профессию. Алгоритмика. Старт в будущее.
7: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
8: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
9: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарс». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарс» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профилактику. Профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарес». Улица Лебедева, 34. Телефон 25-55-417. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Дорожная информация на Радио Альфа. Общая загруженность дорог оценивается сейчас 4 балла из 10 возможных. По версии Яндекс.Карт, есть местами затруднения. На Плеханова, 3-й ключевой улице, даже секс-монавтов, Римпресс до 11 минут. На мостовой потеряете 7 от Ленинградской до Фокинской. Ну и Уинская от Юрши до Пушкарской. В то же время проезда 7 минут тоже, собственно, связано с тем, что одна полоса занята, люди стоят на заправку. Вам всем удачи в пути.
11: Радио Альфа 104.1 FM.

0: 20 минут 9-го. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вы наверняка видели такие ролики. Новенький робот-гуманоид пытается поднять штангу, теряет равновесие и картинно падает. Или другой бежит 100-метровку, но на финише сносит заграждение и эпично загорается. Журнал Time задался вопросом, почему нам так приятно смотреть, как роботы падают, сгорают и ломаются. Психологи говорят, что это не просто злорадство, а защитная реакция. Нас так долго пугают искусственным интеллектом и тем, что роботы заберут нашу работу, что их провалы приносят колоссальное облегчение. Когда футуристический андроид спотыкается на ровном месте, мы выдыхаем. Значит, до восстания машины еще далеко. Правда, эксперты предупреждают, радоваться осталось недолго. Еще год назад эти роботы бегали в два раза медленнее человека, а сегодня уже обгоняют олимпийских чемпионов. Но пока они еще смешно падают, улыбаемся. Это напоминает нам, что в этом цифровом мире мы все еще чего-то стоим.
0: Радио Альфа. Между прочим, в этом деле Китай вновь впереди планеты всей. Абсолютно лидер в производстве гуманоидных роботов, контролируя 97% мировых поставок. По сути, из 10 роботов в мире сейчас 8 произведены в Китае. О других новостях через 10 минут на 104.1 FM.
2: Реклама.
4: Мы не знаем, как вас зовут, где вы живете и когда заглянете к нам в офис, но мы знаем, что делает дом удобным. Продуманные квартиры, тишина, безопасный двор без машин и природа рядом. Орсо дом на Куфонина. Мы не знаем вас, но знаем, что делает дом своим.
5: Застройщик ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
6: Банька.

0: все просто. Деревня Шилова, улица Репина 2.
1: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и Веточка. Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. PlanetaZdorovo.ru. Каталог Ветаптека. ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания перед применением, ознакомьтесь с инструкцией.
2: Более 20 лет помогаем жителям Пермского края в трудную минуту. Эвакуация. Зал прощания на шоссе космонавтов 328/4. Организация похорон, изготовление и установка памятников. Берем все заботы на себя. Работаем по всему краю круглосуточно. Звоните 8-902-473-16-27. Районная специализированная служба. Мы рядом, когда это особенно нужно.
3: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио «Альфа».

0: Вы слушаете Радио Альфа, 8 часов и 32 минуты в Перми. Сейчас новости. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет. Продолжит Полина Попова.
1: Здравствуйте. Россия пообещала сохранить консульскую помощь своим гражданам по всей Германии после закрытия генконсульства в Бонне. Об этом сообщил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. Он подчеркнул, что дипмиссия постарается обеспечить доступ к консульским услугам даже жителям удаленных от Берлина регионов. Продажи новых автомобилей в России в августе заметно упали. Как заявили в Ассоциации европейского бизнеса, за месяц было продано около 116 тысяч легковых и легких коммерческих машин, почти на 7% меньше, чем год назад. Для комплексного развития территории в микрорайонах Разгуляя и Городские Горки Минимущество Прикамья изымает 14 земельных участков, а также 14 жилых и одно нежилое здание. Речь идет о площадках, ограниченных улицами Красновишерской, Фрезеровщиков, Краснокамской, Екатерининской и Северной Тампой. Пермские школьники могут бесплатно прийти в зоопарк до 6 сентября. Студенты колледжей, техникумов и вузов смогут без оплаты посетить зоопарк с 8 по 13 сентября. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В Перми на данный момент плюс 14 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Во второй половине возможен небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный. Слабая температура воздуха до плюс 22.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар и полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Вот как раз в тему. Лионель Месси на днях тут заявил, что уходит из сборной национальной. Говорит, что нужно давать дорогу молодым, но продолжает играть за американский Интер Майами по контракту до 2028 года. Впереди дорожная информация, исторические факты. Речь пойдет про стрельбу из лука. Когда и как человек придумал это орудие.
1: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 2-111-540. 2-111-540.
2: Можно еще? Чуть-чуть каникул.
3: В Monkey Park знают, как начать учебный год без стресса. Мы запускаем специальные программы, квесты, экспедиции, школа шпионов и даже Monkey Академия, где вместо уроков экзамен на дружбу, перемена, челлендж и финальный флешмоб. Бронируйте праздник для ваших детей прямо сейчас. Monkey Park. Старт учебного года на максимуме. Самаркандская 2.
2: 0+.
4: На одну курицу веса.

0: Ну вот, собственно, Beyoncé на 104.1 FM. Сегодняшний невероятный вопрос посвящен этой певице. Ей 45 лет, исполняется 4 сентября. Не так давно в интервью она поделилась мнением о том, что в наши дни мешает музыке и песням. Что же это, по мнению Beyoncé? Здравствуйте, ваш вариант.
1: Может быть, это искусственный интеллект?
0: Чем же он мешает?
1: Ну, плагиат не плагиат, но делает все за авторов, за певцов.
0: Интересное предположение, но это не связано с искусственным интеллектом.
1: Печально, ну ладно, да. Спасибо.
0: Спасибо. Слушайте, я тут недавно пару песен слушал искусственного интеллекта, переделанная «Седая ночь» от Шатунова. Звучит просто прекрасно, на самом деле, не отличишь от настоящего, даже в шоке, если честно, что такое возможно сейчас. Но, в общем, дело не в искусственном интеллекте. Так о чем же сказала Бейонсе, что же сейчас мешает прослушиванию музыки и песен, по ее мнению? 257-0107, наш номер телефона.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Наверное, в любом деле стоит иметь второе мнение. Сами вы можете ошибаться, и довольно сильно. Тельцы, день опасных решений в сфере здоровья и самочувствия. Не стоит проводить никаких медицинских и косметических манипуляций. Близнецы, утром возможны события или разговоры, которые выбьют вас из колеи. Ищите соратников, которые примут вашу сторону. Раки, возможно обновление в вашем круге общения. Вы сами можете принять решение прекратить или начать общение с кем-то. Львы, вас может посетить озарение насчет того, что нужно делать дальше. Доверяйте своей интуиции. Девы, день гармоничного решения существующих проблем. Многие острые углы неожиданно исчезнут. Весы. Некоторые вопросы могут решиться просто потому, что у кого-то будет хорошее настроение. Не упустите свой шанс. Скорпионы. День доброжелательности и демонстрации верности своей семье или группе. Исключите любые поводы для недоверия. Стрельцы. Не стоит спешить с выводами. То, что вы увидите, это поверхностный слой, под которым есть что-то еще. Козероги. Не стоит спешить с решением финансовых вопросов. Лучший вариант пока не найден. Нужно подождать. Водолеи. Возможны неожиданные заявления со стороны членов семьи или коллег. Не принимайте решений на эмоциях. Рыбы. День, когда стоит вникать во все детали. Именно небольшие нюансы могут в результате оказаться решающими.
2: Радио Альфа.

0: «Мумий тролль», Владивосток 2000. И вот забавно, что спустя столько лет появилась купюра, на которой изображен Владивосток. Купюра номиналом 2000 рублей. Обратите внимание в следующий раз, если у вас в руках такая окажется. А у нас продолжается на Радио Альфа невероятный вопрос. И сегодня выясняем, что же там сказала Бейонсе. Ей сегодня исполняется 45 лет, поэтому уделим ей внимание. Так вот, не так давно в интервью она поделилась мнением о том, что в наши дни мешает музыке и песням. Что же это, по мнению Бейонсе? Здравствуйте. Ваш вариант.
1: Наверное, здравствуйте. Это искусственный интеллект.
0: Искусственный интеллект? И
1: да.
0: Что же он делает?
1: Он создает тебе новые песни. Ты ему накидаешь пару слов, он тебе песню уже может создать.
0: Угу. Это прекрасно. Просто...
1: Неправильно?
0: Нет.
1: Не точно.
0: У нас нет неправильных ответов в нервном вопросе.
1: Может, что-то с клипами связано?
0: А что с ними
1: не так, что создавать клипы отвлекают от музыки? То есть он такой яркий, как фильм, получается, отдельно от музыки.
0: Угу, так, и поэтому вот. Отвлекает от музыки.
1: Ты не слышишь суть своей основной сути песни, а смотришь просто клип, как яркая картинка.
0: Вот сейчас, на самом деле, вы сказали точно так же, как и Бейонсе, только по-русски.
1: Да?
0: Ну, слушайте, она вот то же самое примерно сказала, что якобы клипы отвлекают от музыки. Видео, картинка и все такое. И от вокала в том числе. Ну, вот как-то так, слушайте, вы в одном направлении вместе с Бейонсе мыслите. Я вас поздравляю. Как вас
1: зовут?
0: Спасибо
1: большое, Ольга.
0: Ольга, вам в подарок сертификат, собственно, семейный, бассейн спортивного комплекса «Олимпия».
1: Классно, спасибо большое.
0: Поздравляю вас. Расскажите, пожалуйста, где вы сейчас находитесь, чем занимаетесь? Можно пару добрых слов передать в эту пятницу.
1: Всех с пятницы, с окончанием прекрасной рабочей недели. Сегодня хорошая солнечная погода. Мы на работе, у нас кофе-брейк.
0: Ого, здорово. Обсуждение, в общем, планов и всего остального.
1: Да, на предстоящие выходные обсуждаем то, что будет делать.
0: А что, кто будет делать? Это уже обсудили?
1: Ну да, кто-то на дачу, кто-то за грибами, кто-то просто отдыхать, вот.
0: Ну, кстати, да, погода будет хорошая. А кто-то, кстати, побежит, потому что будет пермский марафон. 16 тысяч бегунов
1: вот,
0: по асфальту.
1: Вот, да, 51 перекрывают улицы, поэтому да. Мы все уезжаем из города.
0: А, вот, ну понятно. Наш спонсор, друзья, на правах рекламы «Олимпия» – один из крупнейших водных спортивных комплексов Пермского края. Бассейны, сауны, фитнес-центр, детского плавания – все в одном месте для активного отдыха и занятий спортом. Идем в «Олимпию». Город Пермь, улица Мира, 41, ООО «Спорткомплекс», «Олимпия Пермь».
2: «104.1 FM». Радио «Альфа». Со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Что вы сегодня припасли для перекуса на работе? Пока вы думаете, ученые из Иллинойса предлагают сменить меню на 3D-печенье из пластиковых бутылок. Проект разрабатывается для будущих марсианских миссий, где выбрасывать отходы – непозволительная роскошь. Пластик расщепляют высокой температурой, а полученный углерод отдают на съедение специальным дрожжам. Микроорганизмы перерабатывают его в белки и жиры. Эту массу смешивают с крахмалом и отправляют на 3D-принтер. А для аппетитного аромата добавляют ванилин, который выделили из обычных растительных отходов. Сами авторы проекта десерт еще не пробовали, ждут официального разрешения на тесты с людьми. Но, уверяют, пахнет выпечка из пластиковых бутылок очень аппетитно.
2: Радио Альфа.
0: Но такой он невероятный вопрос. Непредсказуемый. То мы с вами долго сидим, то вот прям вот второй звонок и сразу же правильный вариант ответа. С 9 до 10 каждый будний день проходит у нас эта замечательная игра, без которой мы никуда. Ну, я надеюсь. И также мы никуда без новостей. И через 5 минут очередной выпуск от Полины Поповой.
2: Реклама.
5: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить? Совместным портретом на холсте. Круто. Расскажи поподробнее. Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати Академии сюрпризов сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж. Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.
6: Лена, ты куда это с утра пораньше?
5: В Шилово, в питомник растений крапива пермь за корой лиственницы.
6: За корой? Лен, осень же!
5: Вот именно. Сейчас замульчирую, а весной клумбы будут просто сказка.
6: Говорят, это кора и сорняки глушит, и влагу держит.
5: И выглядит просто загляденье. В крапиве еще розы шикарные, гортензии, горшки, опоры. Я там каждый раз закупаюсь.
6: Поехали, довезу. Адрес помнишь?
5: Деревня Шилово, улица Репина, дом 2. Крапива, пермь.
7: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
8: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
9: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
10: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
11: ООО «ГДБОИ» 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
12: Имеются противопоказания перед применением, ознакомьтесь с инструкцией.
13: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
2: Телефон рекламной службы 259 17 00.
14: Радио Альфа.

0: Ровно 9:30 в Перми на радио Альфа новости. Спонсор выпуска ООО «Кантри Дом». Строим быстро, строим на совесть. Собственное заводское производство продолжит Полина Попова.
1: Здравствуйте. На Восточном экономическом форуме Владимир Путин высказался о российской экономике. Цитирую, российская экономика находится в абсолютно стабильной ситуации. Конец цитаты, отметил президент России. Крупнейшие пермские вузы фиксируют резкий рост заявлений в магистратуру. По данным краевых властей, в этом только на бюджетные места. В этом году в прикамские вузы было подано свыше 100 тысяч заявлений. Это почти на 20% больше, чем в прошлом году. Традиционно лидерами по количеству заявлений о приеме стали Пермский политех и Классический университет. Пермские орнитологи предложили выращивать в питомниках птенцов филина для спасения его популяции. В Прикамье прошел подсчет численности популяции филина. В регионе за последние 40 лет произошло катастрофическое сокращение числа гнездящихся пар этого хищника, сообщает текст. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. От проекта до готового дома 45 дней. Приезжайте в компанию «Кантри Дом» и убедитесь сами. Теплые и уютные каркасные дома заводского производства с доставкой по всему Пермскому краю. Наши опытные специалисты быстро соберут дом на вашем участке. Высокое качество, продуманная планировка, доступные цены. Гарантия от завода-изготовителя 10 лет. Подробности на сайте country-dom.ru.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа ООО «Гудвин». В Перми ясно, плюс 15, в течение дня переменная облачность, во второй половине возможен небольшой дождь, ветер юго-западный, слабый, температура воздуха до плюс 22.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды. Гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Без 20:10 вы слушаете Радио Альфа. Прикольную статью нашел, где рассказывается о том, почему нам кажется, что дни просто пролетают. Вот есть такое? Лето, оно вообще было, нет? Да не было, если честно. Так вот, время не ускорилось. Это нам только кажется. Мы просто перестали запоминать дни, потому что сидим в телефонах, и все сливается в одну кашу. Ученые говорят, чтобы жизнь не пролетала мимо, надо иногда просто без всего проводить время. Я имею в виду без гаджетов. Именно в такие моменты мозг запоминает происходящее. Друзья, пора отложить в сторону телефон. С него я только что читал эту информацию. Послушать рекламу, сводку дорожную, музыку и исторические факты. И все это в ближайшие 10 минут.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел. И всех разбудил своим стуком.
3: Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
4: В Орджоникидзевском районе стартовали продажи нового жилого комплекса «Перемены» от строительной группы развития на Волховской 40. Первые 10 квартир с отделкой по самым выгодным ценам. Пока вы слушаете это, кто-то уже бронирует. Звоните и вы. 204-64-53.
5: Застройщик ООО «СЗ Новострой 14». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
6: Себе хорошие брюки.
7: Торговая марка «Габочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего. Магазин брюк и джинсов «Габочка» на Ленина, 47. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
8: Second Hand. Новое поступление одежды. 3 тонны одежды. Цены доступные. Суббота. Мега Second Hand. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
9: О, филяй. Нам нужен филяй.
10: Такой большой, сочный. С рыбкой. Девочки, он нужен нам всем.
9: Всем набор роллов филяй. Заказывай в приложении и на сайте yosushi.rf. 16+, ИП Скидан, Артем Евгеньевич, ОГРН, 326-08-60-67-81, город Пермь.
0: Дорожная информация на Радио Альфа. Если верить сервису Яндекс Пробки, то серьезных затруднений нет. На Николая Островского от Народовольческой до Екатерининской улицы время проезда 11 минут. На Плеханово медленные машины едут от 3-й ключевой до шоссе Космонавтов и на Пушкина от Комсомольского проспекта до Николая Островского. Это в списке. И Ласвинская улица от Маршала Рыбалка до магистрали.
11: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: На радио Альфа музыка, которую мы любим. 10 часов 31 минута. И сейчас новости. Спонсор выпуска — Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта «Вмятин нет». Продолжит Полина Попова.
1: Здравствуйте. Государство ошиблось, полагая, что НПЗ и логистические центры не станут целями атак ВСУ, как гражданские объекты. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Ответом на атаки будет укрепление системы ПВО, пообещал он, сообщает НСН. В Прикамье уровень активности клещей в этом году ниже показателей прошлого года. В Пермском крае с начала клещевого сезона и до конца лета от укусов пострадали 16,5 тысяч человек. В прошлом году 28 тысяч. Сезон клещевого активности в Прикамье завершается в октябре. Монетный двор США выпустил в обращение монету номиналом $1 с изображением Дональда Трампа. Это первый случай в истории США, когда действующий президент изображен на находящейся в обращении американской монете. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: В Перми плюс 18 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Во второй половине возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха до плюс 22.
2: Реклама.
3: Отдыхай, тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша.
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани Бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Что мы будем делать следующим летом? Планы, конечно, можно строить, но только планы и ничего пока более. А вот есть определенные вещи, это исторические факты. Уже через 7 минут известно, что поговорим про стрельбу из лука. Сегодня Международный день этой вещицы, с помощью которой в древние времена и воевали, и защищались, и добывали себе пропитание. Об этом через 7 минут.
1: Реклама. Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
2: Звоните 204-61-77.
3: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
4: А где все наши сотрудники?
5: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
6: Кр-

0: задача проста.
1: Деревня Шилова,
0: улица Репина, 2.
2: Более 20 лет помогаем жителям Пермского края в трудную минуту. Эвакуации. Зал прощания на шоссе космонавтов 328/4. Организация похорон, изготовление и установка памятников. Берем все заботы на себя. Работаем по всему краю круглосуточно. Звоните 8-902-473-16-27. Районная специализированная служба. Мы рядом, когда это особенно нужно.
3: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио «Альфа».

0: На радио Альфа всегда хорошая музыка. 10 часов 46 минут. И сейчас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой. Напомню, 4.09. Катя Григорьева продолжит далее.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 сентября – Международный день стрельбы из лука. Лук появился 10-15 тысяч лет назад как инструмент для охоты. Позднее его стали использовать на войне. А еще это оружие было признаком аристократии. Египетских фараонов часто изображали с луком, а в Древнем Китае представители знати должны были владеть 6 искусствами – чтение, письмо, математика, музыка, езда верхом и стрельба из лука. В наши дни это в первую очередь вид спорта. Мировой рекорд по стрельбе из лука установил в 1979-м Дрейка Херри. Запустил стрелу на 1 километр 410 метров. Это примерно 13,5 футбольных полей. Он использовал специальный лук, который натягивали с помощью ног. Рекорд до сих пор не побит. Стрельбу из лука обожают кинематографисты, но часто допускают ошибки. Так, в картинах «Властелин колец», «Холодное сердце» и «Гладиатор» звучат команды лучникам «Целься» и «Огонь». Хотя лук – оружие не огнестрельное, и команды «Огонь» до изобретения мушкетов не существовало. Правильно, команда лучникам звучит в «Игре престолов», в битве бастардов Рамси с войском Джона Сноу. «Тяни, а потом пускай».
1: Радио «Альфа».

гордостью представляем легендарные песни на 104.1 FM.

Эту песню собирали по крупицам из вокальных фрагментов, которые Фредди Меркьюри записал незадолго до своей смерти. You Don't Fool Me. Queen на 104.1 FM. И уже в эти выходные на Радио Альфа мы отмечаем 80-летие Фредди Меркьюри. 5-6 сентября. Каждый час на 104.1 FM будут звучать лучшие хиты группы. Интересная история жизни легендарного вокалиста. Встречаемся в эти выходные на 104.1 FM, на alfa.fm.ru и, конечно же, на ваших умных колонках 12+. Ну а с вами был Антон Нагибин. Желаю вам не скучной пятницы, таких же выходных. Ну и традиционно в финале часа у нас звучит инструментальная музыка. Сейчас послушаем с вами один из древнейших в мире инструментов под названием «Окарина».

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми 11 часов, за окном плюс 18, днем до 21. Дождь, новости на Радио Альфа. Полина Попова, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Крупнейший российский ритейлер X5, это Пятерочка, Перекресток, Чижик, обратился к Владимиру Путину с просьбой отменить 25% порог, который запрещает торговым сетям открывать новые магазины после достижения этой доли на рынке регионов и муниципалитетов, узнали коммерсанты РБК. Эксперты опасаются, что увеличение доли сетей сделает поставщиков зависимыми от монополистов и приведет в конечном итоге к росту цен. В Пермском крае ситуация с топливом остается напряженной. Жители Перми, к примеру, начали оставлять свои автомобили на ночь у АЗС, чтобы быть первыми в очереди за топливом. Пермяки создают в соцсетях чаты, в которых обмениваются информацией. Например, в мессенджере Макс пермячка поинтересовалась, как автолюбители, которые стоят в очереди за бензином и опаздывают на работу, оправдываются перед работодателем. «Берем справку у кассира АЗС», – ответил ей пермяк по имени Александр. Некоторые жители города предложили встречать рассвет на заправках, отмечая, что это принесло бы некоторую романтику в сложившуюся непростую ситуацию. Один из пермских пабликов разместил историю подписчицы. Горожанка рассказала, как, стоя на улице Сивашской в очереди за бензином, обсохла. Водители позади стоящих автомобилей помогали девушке продвигаться в очереди, толкая ее машину, сообщает «Вкурсе.ру». До конца года Яндекс планирует привлечь около 1000 профильных экспертов в качестве ИИ-тренеров, узнал Forbes. Набор идет по 12 направлениям. Это медицина, право, математика, химия, биология и другие. Хоккейный клуб «Молот» стартовал в чемпионате ВХЛ. Первый матч пермская команда провела в Нефтекамске против трудного для себя соперника «Таруса». Основное время матча завершилось со счетом 1-1. В составе «Молота» шайбу забросил Николай Глухов. Следует отметить, что хозяева забросили шайбу за 30 секунд до сирены, но судьи ее не засчитали. На этом пока все новости. Курс доллара США, объявленный на сегодня Центробанком, 86,88 евро, 100 рублей 59 копеек. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. После еды тяжесть, как камень проглотила.
3: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
2: Хочу попробовать.
3: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ИП Давлетшин Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня дождь, ветер юг-западный 2,7 метров в секунду. Температура днем плюс 19-21. Сейчас в Перми плюс 18.
2: Реклама.
4: И собрал царь трех сыновей и сказал:
5: вот вам три вида металлосайдинга. Выбирайте.
4: Старший дом обшил, средний баню, а третий офис.
6: Металлосайдинг под бревно, доску и брус.
7: Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00.
8: Вот и сказки конец. Кто заказал, тот молодец.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
10: Радио «Альфа».

0: Чудесные семейные творческие тандем Леонида Агутина и Анжелики Варум на радио «Альфа». Музыка, которую мы любим, в вашей компании Дмитрий Рожков. Добрый день, желаю вам удачной пятницы и, конечно же, приятных предстоящих выходных. Парочка хитов ожидает нас впереди на 104.1 FM. Уже на подходе группы Imagine Dragons «Believer» на радио «Альфа».
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255. Жилые кварталы «Моменты» от застройщика «Мегаполис» в центре Перми. Тот самый момент, когда купить квартиру выгодно. В сентябре паркинг в подарок. Момент, когда утро начинается на собственной террасе. Когда выходишь на свою пешеходную улицу. Когда рядом амфитеатр, встречи и события. «Моменты» — настоящий город в городе. Двухуровневый паркинг, три вида отделки. Жилые кварталы «Моменты» в Красных Казармах, Карла Мадераха, 7.
2: Застройщик ООО «СЗСТМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Делаете ремонт? Осталось купить только мебель? Едем в Евразию за мебелью Enzo Home. Мебелью с мировым именем.
5: Enzo Home. Не просто мебель, а стиль жизни.
6: Можно еще? Чуть-чуть каникул.
7: В Манки Парк знают, как начать учебный год без стресса. Мы запускаем специальные программы, квесты, экспедиции, школа шпионов и даже Манки Академия, где вместо уроков экзамен на дружбу, перемена, челлендж и финальный флешмоб. Бронируйте праздник для ваших детей прямо сейчас. Манки Парк. Старт учебного года на максимуме. Самаркандская, 2.
8: 0+.
9: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере «Макс», чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в «Максе». Информационный знак 12+.
10: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Мы не знаем, любите ли вы сноуборд, хоккей или просто не можете пройти мимо новой куртки. Но мы знаем, каждой вещи нужно свое место. Поэтому в Орсо Домина Куфонина предусмотрены кладовые, а для колясок и детского транспорта отдельная колясочная. Орсо Дом на Куфонина. Застройщик ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
2: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
3: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.com.
4: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. «Мой театрик» – больше, чем игра. Приходите.
5: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед». Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
7: Он не изменил.
6: Горько.
7: В нашей семье давно нет любви.
6: Горько.
8: Все разрушилось. Все.
6: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
9: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
6: Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

0: Джо Кокер на радио «Альфа», «Золотые хиты», в Перми половина двенадцатого, продолжение часа на 104.1 FM, примерно 10 минут музыки без остановок, «Мистер Ноутал», суперхит этого года от Эдди Суимса, послушаем мы сразу после прогноза погоды, прежде на радио «Альфа» краткий выпуск новостей. Зарап Ахметов. Спонсор выпуска ООО «Кантри Дом». Строим быстро, строим на совесть. Собственное заводское производство.
1: Здравствуйте. На Восточном экономическом форуме Владимир Путин высказался о российской экономике. Цитирую, российская экономика находится в абсолютно стабильной ситуации. Конец цитаты, отметил президент России. Крупнейшие пермские вузы фиксируют резкий рост заявлений в магистратуру. По данным краевых властей, в этом только на бюджетные места. В этом году в прикамские вузы было подано свыше 100 тысяч заявлений. Это почти на 20% больше, чем в прошлом году. Традиционно лидерами по количеству заявлений о приеме стали Пермский политех и Классический университет. Пермские орнитологи предложили выращивать в питомниках птенцов филина для спасения его популяции. В Прикамье прошел подсчет численности популяции филина. В регионе за последние 40 лет произошло катастрофическое сокращение числа гнездящихся пар этого хищника, сообщает текст. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. От проекта до готового дома 45 дней. Приезжайте в компанию «Кантри Дом» и убедитесь сами. Теплые и уютные каркасные дома заводского производства с доставкой по всему Пермскому краю. Наши опытные специалисты быстро соберут дом на вашем участке. Высокое качество, продуманная планировка, доступные цены. Гарантия от завода-изготовителя 10 лет. Подробности на сайте country-dom.ru.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Гудвин». Перми сегодня облачно, с прояснениями будет во второй половине дня. Ожидается дождь, ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Температура днем 19-21 градус. Сейчас в Перми плюс 18.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды. Гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Игорь Эфире на радио Альфа, там, где музыка прежде всего, и где через пару-тройку минут будем наслаждаться с вами хитами, проверенными временем из золотой коллекции радио Альфа. В этом отрезке группа BBO, Living in a Fantasy, Майкл Джексон и Ламбада.
1: Реклама.
2: Ой, рубашка лопнула.
3: Ого, братан, ты за лето как качок вымахал. Все, поехали в Men's Look.
2: Смогу обновить весь гардероб?
3: Конечно, там же осенняя коллекция. Свитеры, водолазки и кардиганы.
1: А костюмы?
3: И костюмы, конечно, есть.
2: Погнали!
1: Men's Look. Одежда для отцов и сыновей на любой случай. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. 203-0906.
4: Банька.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Купи себе хорошие брюки. Брюки купили себе.
3: Торговая марка «Гапочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.

0: Группа «Танцы минус» на радио «Альфа». Всегда хорошая музыка. Половина первого в Перми. Далее на 104.1 FM «Мануар» и «Эннели» 3-2-1. А сейчас на радио «Альфа» коротко о свежих новостях Полина Попова. Спонсор выпуска «Никулин» Александр Николаевич. Центр ремонта «Вмятин нет».
1: Здравствуйте. В Перми АЗС «Нефтехимпром» снизила лимиты на продажу бензина. Теперь лимит составляет 40 литров для одного покупателя, а не 80, как было раньше. Также разрешается отпуск бензина в канистру не более 30 литров в рамках общего лимита. За год количество пунктов выдачи заказов в Перми увеличилось на 22%. Такие данные для РБК «Пермь» предоставили аналитики «Дубльгиз». При этом на профильных площадках размещены десятки объявлений о продаже готового бизнеса. Чаще всего продают Wildberries, реже точки Озон, Яндекс.Маркета и СДЭК. Пермский марафон состоится 5-6 сентября. Забег пройдет по центральным улицам Перми и вдоль Камы. Легкоатлеты смогут испытать свои силы на дистанциях от 500 метров до 42 километров. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В субботу, 5 сентября, в Перми облачно с прояснениями будет. Утром местами дождь, ветер южный, юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью плюс 13-15, завтра днем до 22 градусов. Сейчас в Перми плюс 21.
2: Реклама.
3: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Группа «Чайф» на радио «Альфа». Меньше слов, больше музыки. Впереди на 104.1 FM подборка лучших песен разных десятилетий из золотой коллекции радио «Альфа». Услышим «Миллион Фармер», «Пельмань Номеро», группу «Savage Garden» и песню «Don't Cry Tonight» «Savage» через пару минут на радио «Альфа» 104.1 FM.
1: Реклама.
2: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить?
3: Совместным портретом на холсте.
2: Круто. Расскажи поподробнее.
3: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати «Академия сюрпризов» сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
2: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.
4: В Орджоникидзевском районе стартовали продажи нового жилого комплекса «Перемены» от строительной группы развития на Волховской 40. Первые 10 квартир с отделкой по самым выгодным ценам. Пока вы слушаете это, кто-то уже бронирует. Звоните и вы. 204-64-53.
5: Застройщик ООО «СЗ Новострой 14». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
6: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущее.
7: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
8: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. «Мой театрик». Больше, чем игра. Приходите.
9: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. Геометрия комфорта.
10: Наступила непогода. В дельном магазине все для создания тепла и уюта в доме. Теплый пол, конвекторы, тепловентиляторы, водонагреватели, а также грязезащитные, влагостойкие ковры и покрытия, утеплители, топливные брикеты и снегоуборочные лопаты тоже есть. Приезжайте в дельный магазин на магистральную 12 и геофизиков 4. Дельный магазин. Все для дела.
11: Золотая коллекция. Радио А.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник Анютины глазки.
1: Питомник растений Анютины глазки. Все растения для вашего сада в одном месте. Целый месяц скидки до 50%. Питомник растений Анютины глазки. Ждем вас по адресу: Лобанова, Луговая, 5Б.

0: Радио Альфа 104.1 FM. В Перми 13 часов 1 минута. На улице плюс 22. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. На территории России с 1 октября запустят эксперимент по упрощенной системе госзакупок через маркетплейсы, сообщил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке. По его словам, новый федеральный закон позволит активнее применять платформенные решения для закупок в регионах. Школы, детские сады и колледжи смогут покупать нужные товары напрямую на отечественных маркетплейсах. Путин отметил, что даже простые закупки сейчас осложняются нормативными требованиями. Эти правила созданы для прозрачности и борьбы с коррупцией, но часто приводят к лишним сложностям и ограничениям. Зарубежные авиакомпании не направляли в Росавиацию официальных уведомлений о прекращении или приостановке рейса в Россию. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров. Он уточнил, что сейчас Россия, как и прежде, сохраняет авиасообщение со всеми 37 странами. Он также рассказал о ситуации с турецкой авиакомпанией «Пегасус». Перевозчик разместил на своем сайте разъяснение, в котором сообщил об отмене ночных рейсов по российскому направлению 1 и 2 сентября по эксплуатационным и техническим причинам, а со 2 сентября полеты были возобновлены в штатном режиме. Около 1000 школ, колледжей и техникумов планируется подключить в течение года к системе персональной безопасности на базе «Эроглонас». Уполномоченные сотрудники образовательных организаций смогут одним нажатием передать сигнал о происшествии экстренным службам, сообщил газете «РУ» гендиректор компании Алексей Райкевич. По его словам, тревожная кнопка будет доступна в мобильном приложении. После ее нажатия сообщение поступит оператору контакт-центра, который сформирует цифровую карточку вызова. Затем информацию направит в региональную систему 112. Готовность города к отопительному сезону составляет 86,5%. Как сообщил глава Перми Эдуард Соснин, к зимнему сезону проверяются жилые дома, соцобъекты, теплосети, котельные и центральные тепловые пункты. Кроме того, завершается перекладка теплосетей на улице Ласвинская, Магистральная и Космонавта Леонова. Всего будет обновлено 6 километров коммуникаций. Только 17% россиян включают в виш-лист все, что действительно хотят получить. Большинство фильтрует желания, стесняясь цены или боясь показаться меркантильными. Об этом пишет газета «РУ». В топе желаний, которые россияне постеснялись бы добавить в виш-лист, оказались автомобиль и недвижимость. Их назвали 20% опрошенных. Далее идут дорогие украшения и нижнее белье. Путешествия постеснялись бы указать 13% россиян. Технику 12%, деньги 9%. В завершении выпуска курсы валют: доллар 86 рублей 88 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На Радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Пан-Сити Групп», специализированный застройщик «Сити Проект». 5 сентября в субботу в Перми будет облачно с прояснениями. В утренние часы местами дождь, ветер южный, юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 13-15, завтра днем до 22 градусов. Сейчас в Перми плюс 22.
2: Реклама. События, которые ждали. Старт продаж нового проекта «Пан-Сити Групп». Клубный дом на Баумана. Приватное расположение. Крупноформатные квартиры с видом на Балатовский парк. Трехуровневый паркинг. Двусветное гранд-лобби. Клубный дом на Баумана. Идеальный семейный дом от «Пан-Сити Групп».
5: Застройщик ООО «СЗ Сити Проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.
6: Пять лучших песен о любви на Радио Альфа украсят ваш день.
2: На Радио Альфа. Пять песен о любви.
0: Сегодня в нашей великолепной романтической пятерке на Радио Альфа Леони, By Your Side, еще раньше Wicked Game Криса Айзека, дуэт Стас Пьехи и Григория Лепса, группа Rednex и прямо сейчас суперхит группы Sunrise Avenue Fairy Tale Gone Bad. Пяти песнях о любви на Радио Альфа 104.1 FM.

0: Певица Леони на радио «Альфа» в пяти песнях о любви. С вами Дмитрий Рожков. Приветствую, желаю вам отличного продолжения пятницы. Парочка хитов у нас на очереди, а затем узнаем вкратце о свежих и важных новостях на радио «Альфа».
1: Реклама.
2: Мы не знаем, какого цвета будет ваш диван и какие фотографии появятся на стенах. Но мы знаем, будущему интерьеру нужен спокойный фон. Поэтому в Орсо Домино Куфонино предусмотрена отделка Smart. Минималистичная, нейтральная и готовая к вашим решениям. Орсо Дом на Куфонино.
3: Застройщик ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
4: Ждем вас в семейном медицинском центре Лигамед. Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. Лигамед. Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация. Консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущее.
6: Наступила непогода. В дельном магазине все для создания тепла и уюта в доме. Теплый пол, конвекторы, тепловентиляторы, водонагреватели, а также грязезащитные, влагостойкие ковры и покрытия, утеплители, топливные брикеты и снегоуборочные лопаты тоже есть. Приезжайте в дельный магазин на магистральную 12 и геофизиков 4. Дельный магазин. Все для дела.
7: Мега Секонд Хенд!
8: Новое, новое, новое!
7: Новое поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
1: Скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

0: Альфа. Группа «Город 312» на радио «Альфа». Музыка, которую мы любим. В Перми 13 часов 33 минуты. Из музыки далее суперновинка «Дати», «Take Me There». А сейчас на радио «Альфа» коротко о свежих новостях Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Кантри Дом». Строим быстро, строим на совесть. Собственное заводское производство.
1: Здравствуйте. Президент России Владимир Путин назвал вбросами слухи о возможности заморозки вкладов россиян. Об этом глава государства рассказал на Восточном экономическом форуме. Marketplace Озон предложил продавцам размещать товары в своих логистических центрах, расположенных в Алма-Ате и Астане. Оттуда заказы будут доставляться покупателям из России, Казахстана и Киргизии, сообщили представители компании в своем телеграм-канале. Каждый восьмой платит детям за хорошие оценки, об этом пишет Лента.ру со ссылкой на исследование. В среднем за пятерку школьники получали 900 рублей, за четверку почти 500. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. От проекта до готового дома 45 дней. Приезжайте в компанию «Кантри Дом» и убедитесь сами. Теплые и уютные каркасные дома заводского производства с доставкой по всему Пермскому краю. Наши опытные специалисты быстро соберут дом на вашем участке. Высокое качество, продуманная планировка, доступные цены. Гарантия от завода-изготовителя 10 лет. Подробности на сайте country-dom.ru.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». В субботу, 5 сентября, в Перми облачно с прояснениями, будет утром местами дождь, ветер южный, юго-восточный, 3,8 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью плюс 13-15, завтра днем до 22 градусов. Сейчас в Перми плюс 22.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Это новый исполнитель Дати с суперхитом Take Me There на радио Альфа. Всегда хорошая музыка. Продолжение часа на 104.1 FM. Подборка песен, проверенных временем из золотой коллекции радио Альфа. Мы услышим Сэма Смита, I'm Not The Only One, Angels Crying от Итайпа и Рики Повари.
1: Реклама. И собрал царь трех сыновей и сказал:
2: вот вам три вида металлосайдинга. Выбирайте.
1: Старший дом обшил, средний баню, а третий офис.
3: Металлосайдинг под бревно, доску и брус. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00.
4: Вот и сказки конец. Кто заказал, тот молодец.
5: Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой, в доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в садовом квартале от строительной группы развития.
6: Звоните 204-61-77.
7: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
8: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
9: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
8: Двери банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
9: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
8: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
10: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 2-111-540. 2-111-540.
11: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека. ООО «ГДБОИ» 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
12: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
13: Шоу, где характер решает все.
14: Вставай, вставай!
13: Новый юбилей. Юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
14: Да!
13: Болей за Пермь 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
15: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции радио Альфа ООО «Клиника Эксперт Пермь».
16: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
0: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда. А сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
1: Там можно паять и программировать?
0: Конечно. И еще многое другое.
1: Записываемся.
0: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.

0: торговая марка «Габочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
1: Люби, купи себе.
0: Магазин брюк и джинсов «Габочка» на Ленина, 47. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
2: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарс». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарс» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарс». Улица Лебедева, 34. Телефон 25-55-417. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Можно еще? Чуть-чуть каникул.
4: В Манки Парк знают, как начать учебный год без стресса. Мы запускаем специальные программы, квесты, экспедиции, школа шпионов и даже Манки Академия, где вместо уроков экзамен на дружбу, перемена, челлендж и финальный флешмоб. Бронируйте праздник для ваших детей прямо сейчас. Манки Парк. Старт учебного года на максимуме. Самаркандская, 2.
5: 0+.
6: Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким-69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким-69. Телефон 270-07-15.
7: ИП «Мазейка» Анна Сергеевна. ОГРНП 325-595-84-0-85-62.
8: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа 104.1 FM. В Перми 13 часов 59 минут. На Радио Альфа новости. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Высокая ключевая ставка Центробанка – это осознанный шаг для обеспечения макроэкономической стабильности в России. Об этом сообщил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Он подчеркнул, что высокая ключевая ставка является сознательным решением, направленным на устойчивость экономики. Без стабильности невозможно привлекать инвестиции, тогда о вложениях в экономику речь идти не может. Как отметил глава государства, банковский сектор России работает стабильно, несмотря на мнение некоторых экспертов об излишне жестком финансовом регулировании. Москва не намерена добиваться отмены европейских санкций, обращаясь к Западу с просьбами. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на просветительском марафоне «Общество знания» в рамках Восточного экономического форума. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что подобная модель поведения противоречит самому духу страны. По словам министра, Россия никогда не выступала инициатором разрыва отношений с Европой и не возводила барьеров. Такое решение приняли именно европейские государства. С этого учебного года старшеклассники, которые изучают углубленный курс информатики, будут знакомиться с технологией ИИ и основами работы с нейросетями. В образовательный процесс будут включены генеративные алгоритмы, программы и сервисы машинного перевода, инструменты распознавания речи, поиска, идентификации изображений, а также технологии распознавания лиц. При этом акцент сделан на грамотном использовании существующих решений. В магистратуру пермских вузов резко выросло число заявлений. В этом году на 9 тысяч бюджетных мест в вузах Прикамья подали 111,5 тысяч заявлений. Это на 18% больше, чем годом ранее. В пермском политехе число заявлений выросло на 15%, в ГНИУ на 27%, а в ГАТУ сразу на 30%. Особенно заметно вырос интерес к магистратуре, в ГНИУ на 58%, в аграрно-технологический университет на 42%. Конкурс на отдельных направлениях превысил 30 человек на бюджет. Бюджетное место, пишет «Коммерсант» Прикамье, всего в 23 вузах края в новом учебном году будут учиться 55 тысяч студентов, на 879 больше, чем годом ранее. Во Вьетнаме появилось мобильное приложение для помощи туристам на русском языке. Сервис создан для правовой поддержки и защиты иностранных путешественников. Как пишет ТАСС, пользователи могут получить доступ к необходимой информации и юридической помощи, а также быстро связаться с властями в случае чрезвычайных происшествий, несчастных случаев, утраты документов или потери личного имущества. В завершении выпуска курсы валют: доллар 86 рублей 88 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 5 сентября в субботу в Перми будет облачно с прояснениями, в утренние часы местами дождь, ветер южный, юго-восточный 3,8 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 13-15, завтра днем до 22 градусов. Сейчас в Перми плюс 22.
2: Реклама.
3: Высоко в горах нет такой красивой металлочерепицы. Так что Ашотик, только металлочерепица Арарат. И только в центре металлокровли.
4: Новинка, которой позавидуют соседи. Металлочерепица Арарат.
3: Закажи в центре металлокровли.
4: На Героев Хасана 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Группа «Звери» на радио «Альфа», там, где музыка прежде всего, вашей компании Дмитрий Рожков. Добрый день, желаю вам хорошей пятницы и чудесных предстоящих выходных. Кстати, о них. Его голос покорил миллионы, а харизма навсегда изменила историю музыки. 5 и 6 сентября в субботу и воскресенье на радио «Альфа» «Уикенд» с Фредди Меркьюри. Каждый час на 104.1 FM золотые хиты группы Queen, сольные шедевры великого артиста и поразительные факты из его биографии. Не пропустите «Уикенд» легендарного вокалиста на 104.1 FM и на alfa.fm.ru. 12+. В ближайшие более чем 20 минут на 104.1 FM только музыка. Услышим скоро уже свежий суперхит «Дракула». Это Тейм Импала и Дженни через пару-тройку минут на радио «Альфа».
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255. Жилые кварталы «Моменты» от застройщика «Мегаполис» в центре Перми. Тот самый момент, когда купить квартиру выгодно. В сентябре паркинг в подарок. Момент, когда утро начинается на собственной террасе. Когда выходишь на свою пешеходную улицу. Когда рядом амфитеатр, встречи и события. «Моменты» – настоящий город в городе. Двухуровневый паркинг, три вида отделки. Жилые кварталы «Моменты» в Красных казармах. Карла Мадераха, 7. Застройщик ООО «СЗ-СТМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ой, рубашка лопнула.
3: Ого, братан, ты за лето как качок вымахал. Все, поехали в Men's Look.
2: Смогу обновить весь гардероб?
3: Конечно, там же осенняя коллекция. Свитеры, водолазки и кардиганы.
4: А костюмы?
3: И костюмы, конечно, есть.
2: Погнали!
5: Men's Look. Одежда для отцов и сыновей на любой случай. Сибирская 7А. Телефон 203-09-06. 203-09-06.
6: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: А где все наши сотрудники?
8: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
9: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
9: Новый сезон мелодрам.
11: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
12: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
13: Сейчас главное верить и ждать.
9: 7 сентября скажи счастью «да».
14: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Да.
9: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
15: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущее.
16: Телефон рекламной службы 259-17-00.
17: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с

0: Брайан Адамс на радио «Альфа». Золотые хиты в перемене половина третьего. Предстоящие 10 минут. Три песни подряд на 104.1 FM. «Холли Молли» на подходе. «Шат э френд». А сейчас на радио «Альфа». Коротко о свежих новостях. Зара Ахметов. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта «Вмятин нет».
1: Здравствуйте. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассчитывает провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным, когда стороны будут готовы заключить мирное соглашение по Украине. В Крыму бензин будут продавать только 4 часа в сутки. Как сообщает РБК со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова, поставки топлива пока не покрывают потребности региона. Каждый третий из наших сограждан пытается изменить финансовые привычки своего партнера, как пишет ТАСС со ссылкой на аналитиков. Чаще всего россияне хотят отучить вторую половину от импульсивных покупок. Зара Ахметов, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В субботу, 5 сентября, в Перми облачно с прояснениями, будет утром местами дождь, ветер южный, юго-восточный, 3,8 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью плюс 13-15, завтра днем до 22 градусов. Сейчас в Перми плюс 22.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар. И полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Пицца Титион, радио Альфа, музыка, которую мы любим. Впереди на 104.1 FM подборка наших любимых песен, проверенных временем, из золотой коллекции радио Альфа. Услышим Ace of Base, Unspeakable, Private Emotion от Рики Мартина и шведской певицы Мии, а также F.R. Дэвида.
1: Реклама.
2: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить?
3: Совместным портретом на холсте.
2: Круто! Расскажи поподробнее.
3: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати Академии сюрпризов сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
2: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.
4: Круто!

0: улица Репина 2.
1: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. «Мой театрик» – больше, чем игра. Приходите.
2: Каждый день в 7 вечера
3: наступает время Фудзиямы.
2: Спецсеты от 199 рублей.
3: Только на витринах в ресторанах. Количество ограничено.
2: Каждый вечер в 7 время Фудзиямы.
4: ИП 6 Василий Владимирович. ОГРН ИП 311 0269 21000012.
5: До сентября в Аймол покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
6: Меняем чеки от 1500 рублей из Аймол на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.aimol.shop.
7: Шоу, где характер решает все.
8: Вставай, вставай!
7: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
8: Да!
7: Болей за Пермь 6 сентября в 17.00 для лиц старше 16 лет.
9: Более 20 лет помогаем жителям Пермского края в трудную минуту. Эвакуация. Зал прощания на шоссе космонавтов 328/4. Организация похорон, изготовление и установка памятников. Берем все заботы на себя. Работаем по всему краю круглосуточно. Звоните 8-902-473-16-27. Районная специализированная служба. Мы рядом, когда это особенно нужно.
2: Золотая коллекция. Радио

0: клыками проглотила.
1: Альфа.
2: Музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Трио Шивари на радио Альфа. Золотые хиты в перемене половина четвертого. Дальше снова музыка без перерывов. На подходе группа One Republic, Need Your Love. А сейчас на радио Альфа коротко о свежих новостях Зара Ахметов. Спонсор выпуска ООО «Кантри Дом». Строим быстро, строим на совесть. Собственное заводское производство.
1: Здравствуйте. Меры господдержки для продавцов Wildberries, пострадавших из-за атак беспилотников, могут распространить и на другие маркетплейсы, в том числе Озон. Как сообщает РИА Новости, с таким предложением выступил замглавы Минпромторга Роман Чекушев. Полностью отказаться от второй смены в российских школах пока невозможно. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Каждая пятая россиянка в декретном отпуске работает из дома. При этом в целом по стране удаленно из дома работает около 2% россиян. Зара Ахметов, служба информации.
2: Реклама. От проекта до готового дома 45 дней. Приезжайте в компанию «Кантри Дом» и убедитесь сами. Теплые и уютные каркасные дома заводского производства с доставкой по всему Пермскому краю. Наши опытные специалисты быстро соберут дом на вашем участке. Высокое качество, продуманная планировка, доступные цены. Гарантия от завода-изготовителя 10 лет. Подробности на сайте country-dom.ru.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». В субботу, 5 сентября, в Перми облачно с прояснениями, будет утром местами дождь, ветер южный, юго-восточный, 3,8 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью плюс 13-15, завтра днем до 22 градусов. Сейчас в Перми плюс 22.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: на радио «Альфа». На следующей неделе в невероятном опросе 12+ утром в будни после 9 будем разыгрывать билеты на спектакли театра «Балет Евгения Панфилова». На правах рекламы. 7 сентября выигрываете билеты на гала-концерт, который откроет новый театральный сезон. Большой праздничный вечер состоится 11 сентября в 19:00 на сцене Дома молодежи. В первом отделении зрителей ждут фрагменты спектаклей и миниатюры, давно ставшие визитной карточкой труппы. А во втором – одноактный балет «Золушка», часть вторая, последняя, 12+.
1: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгеноблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Я не сошел с ума, так надо.
1: Группа «Смысловые галлюцинации» на радио «Альфа», там, где музыка прежде всего вашей компании. Дмитрий Рожков, приветствую, желаю вам приятнейшего продолжения пятницы. А на очереди у нас две хороших песни, уже скоро свежий суперхит «Dive into me» — это Алок и Халид. Радио «Альфа» через пару минут.
2: Реклама.
3: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить?
4: Совместным портретом на холсте.
3: Круто. Расскажи поподробнее.
4: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати Академии сюрпризов сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
3: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.
5: Жилые кварталы «Моменты» от застройщика «Мегаполис» в центре Перми. Тот самый момент, когда купить квартиру выгодно. В сентябре паркинг в подарок. Момент, когда утро начинается на собственной террасе. Когда выходишь на свою пешеходную улицу. Когда рядом амфитеатр, встречи и события. Моменты. Настоящий город в городе. Двухуровневый паркинг. Три вида отделки. Жилые кварталы «Моменты» в Красных Казармах. Карла Мадераха, 7.
6: Застройщик ООО «СЗ СТМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 211-540. 211-540.
8: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
9: Новый сезон мелодрам.
11: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
12: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
9: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
13: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Скажи счастью «да».
11: Да.
9: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Телефон рекламной службы 259 17 00.
14: Радио «Альфа».

0: Радио «Альфа». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс. Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
2: А где все наши сотрудники?
3: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
4: Новый стол. Отличный повод собрать семью вместе. Евразия. Героев Хасана 56.
5: Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных работающих от сети 220 вольт до немецких брендов Гидроник и Вибаста, работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2-700-297. 2-700-297. Или по адресу шоссе Космонавтов 312А.
6: Каждый день в 7 вечера
7: наступает время Фудзиямы.
6: Спецсеты от 199 рублей.
7: Только на витринах в ресторанах. Количество ограничено.
6: Каждый вечер в 7 время Фудзиямы.
8: ИП ШИС Василий Владимирович. ОГРН ИП 311 0269 21000012.
9: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины «Витаптеки» на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах «Витаптеках» «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-70. 7-00-166-453.
10: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 16:30. Радио Альфа, новость, коротко, Зара Пахметов. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет.
1: Здравствуйте. Правительство фиксирует незначительный дефицит топлива на заправках в российских городах, заявил вице-премьер Александр Новак. Вместе с тем, вице-премьер отметил, что ситуация с топливообеспечением на рынке улучшилась. Российские антимонопольщики взялись за анализ стоимости сахара в розничных сетях. ФАС разослал запросы в крупнейшие торговые компании страны, чтобы проверить обоснованность установленных ценников, сообщает Интерфакс. В России назвали 40 претендентов на звание «Слово года», сообщают ведомости. Среди них «Сикс-Севен», «БПЛА», «Колобок», «Бензин» и «Блокировка». Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. Студия без покрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В субботу, 5 сентября, в Перми облачно с прояснениями будет. Утром местами дождь, ветер южный, юго-восточный, 3,8 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью плюс 13-15, завтра днем до 22 градусов. Сейчас в Перми плюс 22.
2: Реклама.
3: Отдыхает тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша.
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Приближающийся уикенд на радио «Альфа» проведем мы с легендарным Фредди Меркьюри. В эти выходные, 5 и 6 сентября, каждый час на 104.1 FM будут звучать лучшие песни вокалиста культовой группы Queen. Также вы узнаете самые интересные истории о жизни Фредди Меркьюри. Настраивайтесь на 104.1 FM или включайте нас на alfa-fm.ru. 12+.
1: Реклама. В Орджоникидзевском районе стартовали продажи нового жилого комплекса «Перемены» от строительной группы развития на Волховской 40. Первые 10 квартир с отделкой по самым выгодным ценам. Пока вы слушаете это, кто-то уже бронирует. Звоните и вы. 204-64-53. Застройщик ООО «Сазе Новострой 14». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
2: Хорошие брюки купили себе.
3: Торговая марка «Габочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего. Магазин брюк и джинсов «Габочка» на Ленина, 47. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
4: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.

0: бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
1: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарс». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарс» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарс». Улица Лебедева, 34. Телефон 25-55-417. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Более 20 лет помогаем жителям Пермского края в трудную минуту. Эвакуация. Зал прощания на шоссе космонавтов 328/4. Организация похорон, изготовление и установка памятников. Берем все заботы на себя. Работаем по всему краю круглосуточно. Звоните 8-902-473-16-27. Районная специализированная служба. Мы рядом, когда это особенно нужно.
3: Золотая коллекция. Радио «Аль».

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 5 вечера, на Радио Альфа с новостями Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. В России постепенно набирает популярность оплата через Bluetooth, которая во втором квартале этого года выросла на 30% по сравнению с предыдущим кварталом, составив 86 миллионов операций. По данным Центробанка, общая сумма транзакций за указанный период составила 64 миллиарда рублей. Таким образом, россияне все чаще применяют технологию Bluetooth для расчетов. Как отмечается в официальном сообщении финансового регулятора, денежный объем подобных операций вырос в стране на 17%. Минсельхоз создаст сеть полигонов для испытания агродронов и беспилотной техники, пишет Интерфакс. Практический запуск и отработку моделей планируется начать в следующем году. Базой для новой технологической инфраструктуры станут государственные машиноиспытательные станции и учебно-опытные хозяйства ведущих аграрных вузов страны. Устный экзамен по истории в 9 классе, который планируется вести через 2 года, будет в формате зачета и станет условием допуска ГИА. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Оцениваться такой экзамен будет в формате зачет-незачет. При разработке процедуры важно обеспечить понятные и объективные критерии, чтобы школьники, родители и педагоги заранее понимали требования, сказал Кравцов. Цель этого экзамена – оценить умение школьника последовательно и аргументированно излагать материал, устанавливать причинно-следственные связи, работать с историческими источниками и формулировать собственную позицию. Готовность города к отопительному сезону составляет 86,5%. Как сообщил глава Перми Эдуард Соснин, к зимнему сезону проверяются жилые дома, соцобъекты, теплосети, котельные и центральные тепловые пункты. Кроме того, завершается перекладка теплосетей на улице Ласинская, Магистральная и Космонавта Леонова. Всего будет обновлено 6 километров коммуникаций. Средняя зарплата в России в начале лета достигла почти 115 тысяч рублей. За год показатель вырос примерно на 10%, следует из данных Росстата. При этом средняя зарплата заметно отличается от медианной. Последняя составляет около 75 тысяч. Медиана показывает значение, ниже и выше которого получают по половине работников. Поэтому обычно лучше отражает доход типичного сотрудника. Сильнее всего зарплатные предложения в этом году растут в отдельных профессиях. Например, медианная зарплата геймдизайнеров с начала этого года увеличилась на 32% и достигла 115 тысяч рублей. Это самый заметный рост среди профессий. В завершении выпуска курсы валют: доллар 86 рублей 88 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 5 сентября в субботу в Перми будет облачно с прояснениями. В утренние часы местами дождь, ветер южный, юго-восточный 3,8 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 13-15, завтра днем до 22 градусов. Сейчас в Перми плюс 21.
2: Реклама. Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. Центр металлокровли на Героев Хасана 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: на радио «Альфа». На следующей неделе в невероятном опросе 12+ по утрам в будни после 9 будем разыгрывать билеты на спектакли театра «Балет Евгения Панфилова». На правах рекламы. 7 сентября выигрываете билеты на гала-концерт, который откроет новый театральный сезон. Большой праздничный вечер состоится 11 сентября в 19:00 на сцене Дома молодежи. В первом отделении зрителей ждут фрагменты спектаклей и миниатюры, давно ставшие визитной карточкой труппы. А во втором – одноактный балет «Золушка», часть вторая, последняя, 12+.
1: Реклама. Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли» на Героев Хасана 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
2: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
3: Не ищите по всему городу. Все уже есть. На Ким 69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким 69. Телефон 270-07-15.
4: ИП «Мазинг» Анна Сергеевна. ОГРНП 325-595-840-85-62.
5: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторская работа. Работы.
6: А я к веникам его пригляделся из канадского и краснодарского дуба.
5: Двери банных тьма, резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
6: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
5: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева 5/6.
7: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
8: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
9: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
10: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Perm. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информация. Информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
0: Расскажу коротко о дорожной обстановке в Перми к этой минуте. Затруднено движение в городе по данным Яндекс.Карт. На 6 баллов загружена пробка больше, чем на 20 минут на Монастырской, от Компроса до Попова. На Связево затор минут на 12-13, от космонавта Леонова до Карпинского. Столько же простоять можно на Куйбышева, от Анвара Гатаулина до Василия Васильева. Затор минут на 10 на Васильева и Связево, от моста до космонавта Леонова и на шоссе космонавтов от Западного обхода до Промышленной.
11: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Реклама.
1: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить?
2: Совместным портретом на холсте.
1: Круто. Расскажи поподробнее.
2: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати Академии сюрпризов сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
1: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.
3: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры-сеанс.
4: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
5: Лена, ты куда это с утра пораньше?
6: В Шилово, в питомник растений крапива пермь за корой лиственницы.
5: За корой? Лен, осень же!
6: Вот именно. Сейчас замульчирую, а весной клумбы будут просто сказка.
5: Говорят, это кора и сорняки глушит, и влагу держит.
6: И выглядит просто загляденье. В крапиве еще розы шикарные, гортензии, горшки, опоры. Я там каждый раз закупаюсь.
5: Поехали, довезу. Адрес помнишь?
6: Деревня Шилово, улица Репина, дом 2. Крапива, пермь.
7: Устали слушать поющего соседа? Или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении. В сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
8: Где владеть? Владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары. Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
9: Оукбой, 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
10: Имеются противопоказания перед применением, ознакомьтесь с инструкцией.
11: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. «Мой театрик» – больше, чем игра. Приходите.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми половина шестого. На Радио Альфа новости коротко. Зараб Ахметов, спонсор выпуска ООО «Кантри Дом». Строим быстро, строим на совесть. Собственное заводское производство.
1: Здравствуйте. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал анонсировать визит в Москву. Спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Восстановительные работы на нефтеперерабатывающих заводах проводятся с помощью российского оборудования. Об этом в интервью ТАСС рассказал первый зампредседателя правительства Денис Мантуров. Почти 79% всех языковых школ в России предлагают курсы английского языка. На втором месте китайский, на третьем немецкий. Об этом пишет афиша Daily. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама. От проекта до готового дома 45 дней. Приезжайте в компанию «Кантри Дом» и убедитесь сами. Теплые и уютные каркасные дома заводского производства с доставкой по всему Пермскому краю. Наши опытные специалисты быстро соберут дом на вашем участке. Высокое качество, продуманная планировка, доступные цены. Гарантия от завода-изготовителя 10 лет. Подробности на сайте countrydefisdom.ru.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». В субботу, 5 сентября, в Перми облачно с прояснениями, будет утром местами дождь, ветер южный, юго-восточный, 3,8 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью плюс 13-15, завтра днем до 22 градусов. Сейчас в Перми плюс 22.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды. Гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Merci.
1: Главные хиты этого года и песни на все времена. Радио «Альфа».

0: Реклама. Мы не знаем, кто в вашей семье всегда открывает окно, а кто даже летом кутается в плед. Но мы знаем, комфортная температура у каждого своя. Поэтому собственная газовая котельная Орса дома на Куфонина будет учитывать погоду за окном, а радиаторы с регуляторами помогут настроить температуру в комнатах. Орса дом на Куфонина.
1: Застройщик ОСЗ Орса Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
2: Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
3: Звоните 204-61-77.
4: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% плате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
5: Можно еще? Чуть-чуть каникул.
6: В Monkey Park знают, как начать учебный год без стресса. Мы запускаем специальные программы, квесты, экспедиции, школа шпионов и даже Monkey Академия, где вместо уроков экзамен на дружбу, перемена, челлендж и финальный флешмоб. Бронируйте праздник для ваших детей прямо сейчас. Monkey Park. Старт учебного года на максимуме. Самаркандская 2.
7: 0+.
8: Пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
9: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда. А сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
8: Там можно паять и программировать?
9: Конечно. И еще многое другое.
8: Записываемся.
9: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
10: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии. В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущее.
11: Мега Секонд Хенд. Новое, новое, новое, новое поступление одежды. 3 тонны одежды. Цены доступные. Суббота. Мега Секонд Хенд. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
12: О, Филяй, Филяй, Филяй. Нам нужен Филяй.
13: Такой большой, сочный, с рыбкой.
14: Девочки, он нужен нам всем.
15: Всем набор роллов Филяй.
16: Заказывай в приложении и на сайте yosushi.rf. 16+, ИП Скидан, Артем Евгеньевич, ОГРН, 326-08-60-67-81, город Пермь.
17: Время для дорожной сводки на радио Альфа. На 6 баллов загружено сейчас движение в Перми. По данным Яндекс.Карт, пробка больше, чем на полчаса на Монастырской от Сибирской до Попова. Более 20 минут потерять можно на южном и западном обходах от Космонавта Леонова до шоссе Космонавтов. Затруднение примерно на 20 минут на шоссе Космонавтов от Связева до западного обхода и от западного обхода до Промышленной. На Промышленной затор примерно на 15 минут от Первого Белоярского переулка до шоссе Космонавтов. Такая ситуация на Космонавта Леонова от Карпинского до Мира и от переезда до Промышленной на Куйбышева от Анвара Гатаулина до Василия Васильева.
18: Радио Альфа. 104.1 FM.
19: Золотая коллекция. Радио Альфа.
17: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» УО «Клиника Эксперт Пермь».
20: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгеноблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
21: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, там, где музыка прежде всего, и где в предстоящие выходные мы будем отмечать 80-летие Фредди Меркьюри. 5 и 6 сентября каждый час на 104.1 FM будут звучать лучшие хиты группы Queen и интересные истории о жизни легендарного вокалиста. Встречаемся в эти выходные на 104.1 FM и на alfa.fm.ru для слушателей старше 12.
1: Реклама.
2: Брюки купи себе.
1: Торговая марка «Габочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего. Магазин брюк и джинсов «Габочка» на Ленина, 47. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
3: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. «Мой театрик» – больше, чем игра. Приходите.
4: Ой, рубашка лопнула.
5: Ого, братан, ты за лето как качок вымахал. Все, поехали в Men's Look.
4: Смогу обновить весь гардероб?
5: Конечно, там же осенняя коллекция. Свитеры, водолазки и кардиганы.
6: А костюмы?
5: И костюмы, конечно, есть.
4: Погнали!
7: Men's Look. Одежда для отцов и сыновей на любой случай. Сибирская 7А. Телефон 203-09-06. 203-09-06.
8: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
9: А я к веником его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
8: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
9: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
8: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
10: Открыто раннее бронирование круизов из Перми.

0: на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
1: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
2: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
3: Более 20 лет помогаем жителям Пермского края в трудную минуту. Эвакуация. Зал прощания на шоссе космонавтов 328/4. Организация похорон, изготовление и установка памятников. Берем все заботы на себя. Работаем по всему краю круглосуточно. Звоните 8-902-473-16-27. Районная специализированная служба. Мы рядом, когда это особенно нужно.
4: 18:12 в Перми. Продолжаем наблюдать за обстановкой на дорогах города. На 5 баллов они загружены. По данным Яндекс.Карт, движение плотное. Пробка почти на полчаса на космонавта Леонова от переезда до Промышленной. Там скорость потока не превышает 2 км в час. Затор минут на 25 на Монастырской от Компроса до Попова. Затруднение минут на 10-12 на Промышленной от Верхнемулинской до шоссе космонавтов. На шоссе космонавтов от Западного обхода до Промышленной. На Куйбышева от Анвара Гатаулина до Василия Васильева.
0: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Реклама. Мы не знаем, как вас зовут, где вы живете и когда заглянете к нам в офис, но мы знаем, что делает дом удобным. Продуманные квартиры, тишина, безопасный двор без машин и природа рядом. Орсо дом на Куфонина. Мы не знаем вас, но знаем, что делает дом своим.
1: Застройщик ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
2: Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким 69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким 69. Телефон 207-0715.
3: ИП Мазеенко Анна Сергеевна. ОГРНП 325-595-84-085-62.

0: задача проста.
1: Деревня Шилова,
0: улица Репина 2.
2: Каждый день в 7 вечера
3: наступает время Фудзиямы.
2: Спецсеты от 199 рублей.
3: Только на витринах в ресторанах. Количество ограничено.
2: Каждый вечер в 7. Время Фудзиямы.
4: ИП ШИС Василий Владимирович. ОГРН ИП 311-0269-21-000012.
5: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
6: Наступила непогода. В дельном магазине все для создания тепла и уюта в доме. Теплый пол, конвекторы, тепловентиляторы, водонагреватели, а также грязезащитные, влагостойкие ковры и покрытия, утеплители, топливные брикеты и снегоуборочные лопаты тоже есть. Приезжайте в дельный магазин на Магистральную 12 и Геофизиков 4. Дельный магазин. Все для дела.
7: Телефон рекламной службы 259 17 00.
8: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Сериал «Черное зеркало» – это мрачная история о влиянии на людей современных технологий. Первые два сезона «Черного зеркала» были показаны на британском канале Channel 4 в 2011 году. И многие предположения, сделанные в сериале, уже сбылись. Сегодня «Черное зеркало». Например, в «Черном зеркале» показали систему социального рейтинга, которая с 2021 года действует в Китае. Люди набирают лайки или дизлайки, от которых зависит их положение в обществе, размер зарплаты и даже возможности путешествовать. В сериале действие происходит в Калифорнии, но его ни разу не снимали в США из-за высоких производственных налогов. Калифорнийские пейзажи снимали в Кейптауне, в ЮАР. Актеров на роли в эпизодах утверждали без полного сценария на руках. Из-за строгой секретности им высылали только отдельные сцены, и они до последнего не знали, в чем именно будет заключаться главная уловка. В сериале охотно участвуют знаменитости. Например, в нем играли Майли Сайрус и Сальма Хайек, а Джуди Фостер была режиссером одной из серий четвертого сезона. Съемки стандартной серии «Черного зеркала» занимают 12 дней. Если серия нестандартная и сложная, съемки могут занять месяц. Стоимость производства одного эпизода от 2 до 7 миллионов долларов. Самый дорогой грим получился в серии «Я скоро вернусь». Актеру Доналу Глисону по контракту с другим фильмом нельзя было сбривать бороду, поэтому пришлось использовать сложнейшую компьютерную графику, чтобы полностью перерисовать нижнюю часть его лица. На дополнительные съемки одного из эпизодов ушла сумма, сопоставимая с производством независимого кино. Самый долгий грим в сериале наносился 4 часа и удалялся еще 2. Его делали для персонажа, который в виртуальном мире превращался в монстра. При этом персонаж был в гриме около 5 минут экранного времени. Неизвестные актеры получают в сериале от 5 до 20 тысяч фунтов стерлингов. Сальма Хайек получила за один эпизод 500 тысяч долларов. А Майли Сайрус снималась бесплатно, потому что ей просто нравится сериал. И что на первом месте? В 2018 году сериал совершил революцию, выпустив «Брандашмык» – первый в мире интерактивный полнометражный фильм, где зрители сами выбирали действия главного героя с пульта или телефона. Из-за огромного количества развилок фильм имеет больше триллиона уникальных комбинаций прохождения сюжета и несколько совершенно разных концовок.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.
0: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить?
2: Совместным портретом на холсте.
1: Круто. Расскажи поподробнее.
2: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати Академии сюрпризов сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
1: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.
3: В Орджоникидзевском районе стартовали продажи нового жилого комплекса «Перемены» от строительной группы развития на Волховской 40. Первые 10 квартир с отделкой по самым выгодным ценам. Пока вы слушаете это, кто-то уже бронирует. Звоните и вы. 204-64-53.
4: Застройщик ООО «СЗ Новострой-14». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
5: Банька!

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: А где все наши сотрудники?
3: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
4: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущее.
5: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
6: О, Филяй, Филяй, Филяй. Нам нужен Филяй.
7: Такой большой, сочный, с рыбкой.
8: Девочки, он нужен нам всем.
9: Всем набор роллов Филяй. Заказывай в приложении и на сайте yosushi.rf. 16+, ИП Скидан, Артем Евгеньевич, ОГРН 326-08-607-81, город Пермь.
10: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
11: Он не изменил.
10: Горько.
11: В нашей семье давно нет любви.
10: Горько.
12: Все разрушилось. Все.
10: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
13: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Да.
10: Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
14: Скоро вернемся к любимым хитам на радио «Альфа». Сейчас расскажу быстро о ситуации на пермских дорогах. Плотное там движение на 5 баллов. Загружена получасовая пробка. Самая крупная к этой минуте на Плеханово от Екатерининской до шоссе Космонавтов. Затор минут на 10-12 на Лифанова и Якова Свердлова от Смирнова до Уральской. На Ленина от Куйбышева до Максима Горького. На Космонавта Леонова от Карпинского до Космонавта Беляева. И на шоссе Космонавтов от Столбовой до Плеханова.
15: Радио «Альфа». 104.1 FM.
16: Золотая коллекция. Радио «Альфа».

0: Реклама. Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
1: Звоните 204-61-77.
2: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
3: Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных работающих от сети 220 вольт до немецких брендов «Гидроник» и «Вебастра», работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2700-297. 2700-297. Или по адресу шоссе Космонавтов 312А.
4: Лена, ты куда это с утра пораньше?
5: В Шилово, в питомник растений крапива, пермь, за корой лиственницы.
4: За корой? Лен, осень же!
5: Вот именно. Сейчас замульчирую, а весной клумбы будут просто сказка.
4: Говорят, это кора и сорняки глушит, и влагу держит.
5: И выглядит просто загляденье. В крапиве еще розы шикарные, гортензии, горшки, опоры. Я там каждый раз закупаюсь.
4: Поехали, довезу. Адрес помнишь?
5: Деревня Шилово, улица Репина, дом 2. Крапива, пермь.
6: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
7: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
8: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
9: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
10: Мега Секонд Хенд!
11: Новое, новое, новое!
10: Новое поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.
12: На радио «Альфа» последняя на сегодня дорожная сводка. К этой минуте на 4 балла загружено движение в Перми, по данным Яндекс.Карт, на Промышленной, от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов. Затор минут на 10, минут 5-6. Потерять можно на Вильямса и Писарева, от Гаевинской до Карбышева, и на Локомотивной, от Фридриха Энгельса до площади Гайдара.
13: Радио «Альфа», 104.1 FM.
14: Золотая коллекция. Радио «Альфа». To you.
12: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
15: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 8 вечера. С новостями на Радио Альфа, Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. На территории России с 1 октября запустят эксперимент по упрощенной системе госзакупок через маркетплейсы, сообщил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке. По его словам, новый федеральный закон позволит активнее применять платформенные решения для закупок в регионах. Школы, детские сады и колледжи смогут покупать нужные товары напрямую на отечественных маркетплейсах. Путин отметил, что даже простые закупки сейчас осложняются нормативными требованиями. Эти правила созданы для прозрачности и борьбы с коррупцией, но часто приводят к лишним сложностям и ограничениям. Зарубежные авиакомпании не направляли в Росавиацию официальных уведомлений о прекращении или приостановке рейса в Россию. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров. Он уточнил, что сейчас Россия, как и прежде, сохраняет авиасообщения со всеми 37 странами. Он также рассказал о ситуации с турецкой авиакомпанией «Пегасус». Перевозчик разместил на своем сайте разъяснение, в котором сообщил об отмене ночных рейсов по российскому направлению 1 и 2 сентября по эксплуатационным и техническим причинам, а со 2 сентября полеты были возобновлены в штатном режиме. Около 1000 школ, колледжей и техникумов планируется подключить в течение года к системе персональной безопасности на базе «Эроглонас». Уполномоченные сотрудники образовательных организаций смогут одним нажатием передать сигнал о происшествии экстренным службам, сообщил газете «РУ» гендиректор компании Алексей Райкевич. По его словам, тревожная кнопка будет доступна в мобильном приложении. После ее нажатия сообщение поступит оператору контакт-центра, который сформирует цифровую карточку вызова. Затем информацию направит в региональную систему 112. В Пермском крае за 7 месяцев этого года продажи машин выросли на 13%. Автодилеры связывают рекордные продажи со снижением ставок по депозитам и ослаблением рубля. Как сообщает пресс-служба Пермского отделения Банка России, спрос на продукты и непродовольственные товары в Пермском крае продолжает расти. Наибольше наблюдается в непродовольственном сегменте в сфере услуг. Жители Прикамья все чаще пользуются услугами по техобслуживанию транспорта и образовательным услугам, однако спрос на гостиничные услуги в этом году снизился. Только 17% россиян включают в виш-лист все, что действительно хотят получить. Большинство фильтрует желание, стесняясь цены или боясь показаться меркантильными. Об этом пишет газета «РУ». В топе желаний, которые россияне постеснялись бы добавить в виш-лист, оказались автомобиль и недвижимость. Их назвали 20% опрошенных. Далее идут дорогие украшения и нижнее белье. Путешествия постеснялись бы указать 13% россиян. Технику 12%, деньги 9%. В завершении выпуска курсы валют: доллар 86 рублей 88 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 5 сентября в субботу в Перми будет облачно с прояснениями. В утренние часы местами дождь, ветер южный, юго-восточный 3,8 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 13-15, завтра днем до 22 градусов.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Японская компания Dunlop разработала умные автомобильные шины, которые автоматически подстраиваются под погоду во время движения. Технология называется Active Tread. В состав протектора добавлены специальные функциональные полимеры. Когда на улице холодает или на протектор попадает вода, межмолекулярные связи в полимерах ослабевают. В результате резина становится мягкой и гибкой, увеличивая площадь контакта для надежного сцепления. Как только дорога высыхает, а температура растет, связи восстанавливаются, и покрышка возвращается в исходное, жесткое состояние. Надо отметить, что обычные всесезонные шины при температуре ниже минус 10 уже не столь эффективны. Новая японская смесь обещает сохранять эластичность и в минус 25 на обледенелой и заснеженной трассе. Будем ждать возможности протестировать их и в российских реалиях.
0: Радио Альфа.

горы расступились надо мной. Внизу под серым небом на подоконник прыгнет ветер, погасит спичку и опять, наверное,

позвонить, так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, остатки сигарет.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, день борьбы за свои границы или свои интересы. По возможности прекратите хотя бы на время уступки близким. Тельцы, возможно, неожиданные события и сообщения. Не меняйте планы сразу. Сначала нужно вникнуть в детали. Близнецы, возможно, нештатные ситуации или нестандартный ход событий. Придется очень быстро подстраиваться под обстоятельства. Раки, не время подписывать документы или начинать долгосрочное дело. Даже проект, который вы рассчитываете сделать быстро, может затянуться. Львы, не стоит планировать официальные дела и ответственные начинания. Какая-то базовая информация относительно этих дел может оказаться неверной. Девы, день поддержания контактов, даже если прямо сейчас в них нет особой необходимости. Как говорится, табуреточку лучше придержать, вдруг пригодится. Весы, возможны новости, которые заставят вас действовать. И даже если действия будут вынужденными, результаты вас порадуют. Скорпионы, планы могут оказаться под угрозой из-за изменившихся обстоятельств. На что-то могут потребоваться дополнительные деньги. Стрельцы, не стоит отказываться от развлечений, вам нужна простая человеческая перезагрузка. Козероги, вы будете слишком зависеть от эмоций, и это может привести к ошибкам в решениях. Лучше доверить важные дела другим. Водолеи, могут оживиться контакты с родственниками или партнерами. Процесс обновления и переделок пойдет быстрее. Рыба. Хороший день для посещения врачей и косметологов. Сказанное кем-то слово или фраза могут привести к внезапному пониманию происходящего.
0: Радио Альфа.

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Попов Юрий Николаевич. Компания «Попов Бани».
1: «Попов Бани». Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. «Попов Бани» – ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
2: Попов-бани.ру

0: На радио Альфа прогноз погоды на завтра, 5 сентября, в субботу, в Перми облачно с прояснениями, будет в утренние часы местами дождь, ветер южный, юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 13-15, завтра днем до плюс 22.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: трудно.
1: Пермь 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» УО «Клиника Эксперт Пермь».
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
1: Питомник растений «Анютины глазки». Все растения для вашего сада в одном месте. Целый месяц скидки до 50%. Питомник растений «Анютины глазки». Ждем вас по адресу: Лобанова, Луговая, 5Б.

0: На радио Альфа прогноз погоды на завтра, 5 сентября, в субботу, в Перми облачно с прояснениями будет, в утренние часы местами дождь, ветер южный, юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 13-15, завтра днем до плюс 22.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, день борьбы за свои границы или свои интересы. По возможности прекратите хотя бы на время уступки близким. Тельцы, возможно, неожиданные события и сообщения. Не меняйте планы сразу. Сначала нужно вникнуть в детали. Близнецы, возможно, нештатные ситуации или нестандартный ход событий. Придется очень быстро подстраиваться под обстоятельства. Раки, не время подписывать документы или начинать долгосрочное дело. Даже проект, который вы рассчитываете сделать быстро, может затянуться. Львы, не стоит планировать официальные дела и ответственные начинания. Какая-то базовая информация относительно этих дел может оказаться неверной. Девы, день поддержания контактов, даже если прямо сейчас в них нет особой необходимости. Как говорится, табуреточку лучше придержать, вдруг пригодится. Весы, возможны новости, которые заставят вас действовать. И даже если действия будут вынужденными, результаты вас порадуют. Скорпионы, планы могут оказаться под угрозой из-за изменившихся обстоятельств. На что-то могут потребоваться дополнительные деньги. Стрельцы, не стоит отказываться от развлечений, вам нужна простая человеческая перезагрузка. Козероги, вы будете слишком зависеть от эмоций, и это может привести к ошибкам в решениях. Лучше доверить важные дела другим. Водолеи, могут оживиться контакты с родственниками или партнерами. Процесс обновления и переделок пойдет быстрее. Рыба. Хороший день для посещения врачей и косметологов. Сказанное кем-то слово или фраза могут привести к внезапному пониманию происходящего.
0: Радио Альфа.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на радио «Альфа».

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

0: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Меньше слов, больше музыки.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: 104.1 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио Альфа.
1: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go, it comes back.

0: Ka-ching!
1: Сто четыре и один FM.
2: Радио Альфа.

Там, где музыка, прежде всего. Радио «Альфа».

Неважно, когда вы включаете радио. В компании «Радио Альфа» хорошо всегда.